0: твою в нас и бранами Христа и Войки Бог.
1: Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, живи здесь и вся исполняй. Сокровище благих и жизни податую, приди и сирися вны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне, во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое. Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Как ты, Царствие Сие, и слава, Твоей силы создави Духа, и Христа, и Войтишку.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонды моления моему, внуши молитву мою, не в устах гостивые. От лица Твоего судьба моя, и свидет очи мои, доверь до правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретется во мне неправда. Я, когда не возглаголят уста мои, отец человеческий, застави славу стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. А возвав я, кто услышал меня, и сей Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаю повающие на Тя, от противишься от десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, косвенница ока, крови крылу Твоей, покрывши меня.

благочестивых, острожих мя, образи мои душу мою держашек, дух свой затвориша, устая глаголаша гордыню, изгоняющий мя меня подошу мя, очи свои возложишь, кланите на землю, объяшу мя, яко рев готов на лоб, и яко стими напитаю тайны, воскресни, Господи, притвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, враг руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытишь сынов, и оставишь останки младенца своих, аж же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь внегда и видимся славе Твоей. К Тебе, Господи, возлегав душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не поступлюсь и вовек, не тогда познаются меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконную щевоче. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи,

преклоняемый и славимый Христе Божий, долго терпеливый, многомилостивый и многоблагопробнее, иже праведный, любя и грешный, милый, иже вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши части и молитвы, праведным от нас, сапливым Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, злоба, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчением их соблюдаем и наставляем их, достигнем соединения веры и разума неприступной Твоей славы, яко благословен есть во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Честнейшую, мировую, бесславнейшую, без сравнения сродим, изыскление Бога славу родшую, сущую, Богородицу, Тебя величая, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отец и Держителю, Господи, Сыне Ненародный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими живись и судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и силе Твоей суди меня, и Боже, услыши молитву мою, внуши глагол уст моих, яко чуждие восставши на меня и крепче взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою, всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла врагом моим, истину Твоей укрепи их, волею пожру Тебе, избавимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавленные сильно, враги мои, возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, возьми меня, услыши мя, воскарби печали моей, испытался от глаза вражия, искушение грешнича, яко уклонишься на мя беззаконии, во мне и в раздавах уми. Сердце мое спятися во мне, и боязнь смерти нападет на мя, страх и трепет среди на мя, и покрыве тьма. И реку даст мне крик, яко голубини, и полещу, и почию, с нее удалихся, бегая, во дворися в пустыне. Чаях Бога, спасающего мя, зла души и тури. Утопи, Господи, раздели языки, яко видих беззаконие и привлекание в ограде. Днем и ночью будет ты по стенам Его, беззаконие и труд посреди Его, и неправда, и не оскудят столб Его лихвы лесть, яко аще бы враг поносил мне и претерпел духу Бог, и аще бы ненавидя мя, ненавидя речи был укрепися от Него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знай мой мой, ты же крупно наслаждался, если со мной брашен, тому Божию подникнуть измышление, да приди же смерть на ней, да снизит в отживи, яко лукавство жилищих их посреди их, аз Богу во славе, Господь услыши мя. Вечера за утро и полудни повем и возвещу, услышит глаз мощь, избавит миром душу мою, от приближающихся мне, кого на себяку со мною. Услышит Бог и спирит ясный, прежде век неизбоим изменений, яко не боящийся Бога. Простре руку свой на расстояние, осквернишь совет Его, раздвижишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умякнувши словеса их, паче и леет азот стрелы. Возверзли на Господа печаль Твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не зведешь и я, студенец и скрения, мужи и крови и не прохоловят дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя, живых помощи вышних, открой Бога небесного дворица. Причет, Господи, весь заступник мой, сии, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, я готов избавить Тебя от сети лучи. Я совесей мятежно, весьма своими осенит тебя и подкрылей понадеющийся, оружием обыдет та истина Его, не убоишься от страха ночного, от летящего от дни, от вещего от неприходящего, от срящего веса полуденного, одет от страны твоей тысячи, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, а паче очима твоему смотришь, и воздаяние грешника будришь, яко ты, Господи, упование мое вышника положилось и прибежище твое, не приедет тебе зло и рано не приберешься, дереси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохрани.

Ведь когда предстанешь на каменную твою, на аспиды устрелись, наступишь и потеряешь льва из нее, яко на меня упова и избавлю ей покрыни, яко позна имя мое, восовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, благодать не исполни его, и в нем спасение мое.

0: память, Господи, празднующие, тех Тебя молим, спаси души наша, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имем и дерзновение за премногие грехи наша, и иже от Тебя родшегося моли, Богородица Деву, много поможет моление матерне, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милости есть и спасти моги, иже и страдать о нас изволивы. Городы предварят нынщий дроты Твои, Господи, яко в нищах взяло. Помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб Твой наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко и царство, и сила, и слава, за и сила, святого Духа, да и Христа во веку.
0: Аминь. Во плоти явшися, из плотного и добродетельный примирно просиявшего, Симеона равноагенного и богоносного восхвали, с ним же Иоанна преснопамятного верою и любовью, яко молящиеся Господу непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемые и славимые Христе Боже, долготерпение, много милости, много благоутробнее, иже праведное, любое, грешное, милое, иже всякое выка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши часы и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зла, болезней, огради нас, святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемый и наставляемый, достигни соединения веры в разуме доступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, неровимую, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, да величает, именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы сия твари Содетелю, иже за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, и победивы тем начало и власти Твы, сам Владыка человека любче, прими нас грешных, благодарственные сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобит и насыщущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уисви души наша, но к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и преснослушного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылание, безначальному Отцу, Соединородным Твоим Сыну, могилы

Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию,

еще разделите, купите народы я, восстание Божьим помощи людям твоим, подашь нам силу твою победу, верным чадом твоим, а единственным и церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбию крепи их и ответ избави, запрети раздирающим врачение умов, и ожесточение сердец лица твоей веры, церковь живого Бога, и замыслы, и спроверги, благодать этой власти, придержащей ко всякому благу наставе, и мудрость ее обогати, воины и защитники Отечества нашего, заповеди твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти рад и пленения сохрани, решены крововые знания сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие крепи и исцели, смятение печали сущим надежду благую и утешение подашь, всем же отнеся убиенным и от раны болезни скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори, исполни нас сердце тебя веры, надежды и любви, восстави паче во всех странах святые Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь твоих, обнови в людях твоих, якобы единим и усоединим сердцем, исповемости тебе, единому Богу Троице славимому, ты будешь заступление победы и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну Святому Духу,

Иаков, Сергий, Алексей, Эпимен, Алексия, священный архимандритов, Иеронима, Кирилла, вспочивший братья и святые обители сия, и рабов Божиих, архимандрита Германа, игумена Косьмы, монахини Екатерины, иерархии монаха Стефана, Иоанна, Михаила, Валентины, Александра, Ольги, Карпа, Андрея, Косьмы, вождей и воинов на поле брани, за веру и отечество живот свой положивших, и всех, где ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и уеже простите.

Leitung sind, dass wir uns über Fragen stellen.

О предложенных честных дарит, Господу помолимся.

я во святые при небесные мыслями свой жертвенник, во имя Духа недуховного, воспоминал божественную благодать и дар Святого Духа помог.

Так и изволи, нити в дом смиренной моей души,
прокаженные прежние, яко меня принули си, подобную мне блудницу, и грешную пришедшую, и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися, и о мне грешне, приходящим и прикасающимся, и яко же не возвышался и сию скверных якуб, и нечистых целующих тебя, ниже моих возмужайся, скверших, полные уста нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устей, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет ми уголь пресвятаго Твоего тела и чистые Твоя крови, во освящение и просвещение, и здравие, смирение моей души и телу, облегчение тяжести многих моих совершений, соблюдение от всякого дьявольского действа, познание и возбранение злака моего и лукавого обычая, помышление страстей, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общение Твоего, от мысленного волка сдерживала мне буду, тем же молюсь и Тебе, яко единстве и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой, Боги всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, как кормляя в мире живот мой, сподобляя меня, я не сную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистая Твоя Матери, и вещественных Твоих служителей, и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость, человеколюбие, наше все восприемость решения от чистых и девственных кровей, очисти творожшее Тя Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости, Божия и мире и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвоздья, копия, смерть, умерти моя душетленная страсть и телесная, погребение Твоим адово пленивы царствия, погреби мое благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори, гневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагания, преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие, и съедесным Отца сиденьем почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн, ясную часть спасаемых получите, сните им утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделавые,

всяка благо человека любит, грехи моя вся в ведении и в неведении прегрешения, исподоби меня осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых, и животворящих твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в продолжение грехов, слава очищения, освящения, вручения будущего живота и царствия, стену и помощь, возражение сопротивных, воистребление многих моих согрешений, ты бы си Бог, милости и щедрот,

Те, кто был на лист, и потом до них, вот в этот час, и кто после 12 не вкушал, и

закладываю своей силой, я ставлю восплывающую на тебя, и в мир туда же ценно священнику бою всем людям твоим, как и всякой дайне благости от нас слышать.

Правильно, давайте всякие планы, все спешили, посетно, чтобы лапы, все,

0: Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общих имя в этих святых твоих помолвести. Благодарю тебя, яко имени недостойного, причистите для причистых твоих небесных даров помолвести. Да, Владыка, человека, и уже нас ради умерли же воскреси, и даровал нам страшное сияние, утворящее таинство во благодеяние, освящение души телес нашей. Дашь быть и силы мне во исцеление души же и тела, в отгнании всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, междушевных моих сил, веры непостыдную, любовь неисемерную, в исполнении премудрости, соблюдении заповедей твоих, приложении божественной твоей благодати и твоего царствия присвоения, да освятыни твое теми сохраняя, твою благодать поминая всегда, и не к тому себе живу, но к тебе нашему владыце и благодетелю, и так и всего жития, и шесть надежды свято вечного, Христа Духа, достигну покой, и те же празднующие глаз непрестанный, и бесконечная слава зрящих твоего лица доброту неизлечимую, и вы все истинные желания, неизлеченные мистерии, любящих тебя, Христе Божий наш, и тебя боятся тварь во веки они, Владыка, Христе Божий, Царь веков, Создатель всех, благодарю тебя всех, каждый месяц, и воду владыка, очищение причистки, между творящих твоих тайн. Молю, хоть облажай человека, любящий, сохрани мне покров твоих, и стени крыло твоею, и дарами, и чистую совестью, и даже до последнего моего издыхания, достойно предвещать и святить твоих, воздаление грехов в жизнь вечную, ибо и всех хлеб животных, источник святыни, податель благих, и тебе слава ссылается, от всем святых духов, ныне и присны во веки веков, аминь. Дабы пищу мне плоть твою волю, вонксы, и опаляй недостойный я, да не опалишь меня, садитель мой, паче же пройди во уты моя, во все составу, в утробу сердце, опали тернее всех моих решений, душу очисти, освети помышления. Составу утвердит космическую печку, просвети простую петерицу, всего без пригвозди страху твоему, Христа покрыть, соблюди же всех на небе, от всякого дела и слова души бедного, очисти я мою, проси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне твое сирение, и на готовку, и не к тому сирение греха, да я как твоего дому входа в очищение, я как небе, и не бежит вся кладей, всяка страсть, молитвенники тебе приношу, вся святые чины, начале же бесплотные, предтеча своего премудрый апостол, и всех же твоя нескверную чистую матерь, их же мольбы и благоутробней, прими, Христе мой, и сыном света соделай твоего служителя, ибо единый сии освящение наших блажа души светлость, и тебе либо подобно, так и Богу и Владыце славу все высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мир, живот вечный, и кровь Твоя честная, воздворение грехов, будем же мы благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие грешного Господа, одесную славу Твоя, молитвы Ты чистой Твоей Матери и всех святых, Святая Владычица, Богородица, и свете помраченной моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю тебя, Господа, за найти недостойных и причастных и быть и причистого тела, и чистой крови Сына Твоего, народшая истинный свет, посвяти моя умная очи сердца, я же источник и смерти родшая, что утвори меня на членах и грехов, я же милость Бога, Бога, любоблагодробная мать, и помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моей, смирение в мыслях моих и воззваниях, применение помышлений моих, не сподоби меня до последнего издыхания, не осуждение приймать и причистых тайн освящения, то исцеление души же и тела, и подашь мне средства покаяния и исповедания, твое же пяти и славе тебя в этот день живота моего, яко благословенный и предрославленный и во веки аминь. Ныне отпущающий раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с мира, яко видит то, очи мои, спасение твое, я же из сию готовил пред всех всех людей, свет воскресения сей капли славы людей твоих Израиля. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присны во веки веков, аминь. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святых посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присны во веки веков, аминь. Отче наш, иже и си на небесе, святится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя, як на небеси и на земли, и хлеб наш насущный дашь нам здесь. И остави нас долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира без сокровища снискал, высоту нас перена мудрее показал, но твоими словесы доказуя очи и ане злата в густе, моли слово Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял и божественную благодать, и твоими устнами вся учиши. Поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Ане Златоусте все блажения преподобнее. Достойно хвалим Тя, еси бо наставник, яко божественное являхя, и ныне и присно во веки веков. Предательство христианне постыдное, подарится ко Творцу непреложное, не крест при крестных молений гласы, но предварительно благая на помощь нас, верно зовущих Карина молитвы подчися на умоление предстательствующих Христа Богородице, ждущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

чаще души истины, и живи здесь, и сядь, исполняй сокровища благих жизнь подателю, приди сели севные чисти на всякие скверны, спаси Божью душу нашу. Святой Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцели немощи наши, и имени Твою ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави на долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Придите, поклоните Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Славу Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, уши молитву мою не в устах льстивых, от лица Твоего судьба моя зыдет, очи мои да видит правоты. Искусивыси сердце мое, посетивыси ночью, искусив меня си, не обрядися во мне неправда. Я когда не возглаголит уста моя дел человеческих, за совеса устин Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стыпы моя, востеся Твоих, да не подвижутся стыпы моя. Аз возвах, яко услыша меси Божи, преклони ухо Твое мне и услыши глагол моя. Удиви милости Твоя, спасаю, уповающий на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крову Твоей покрыши мя, от лица нечестивых отстравших мя, вразимую душу мою одержаша, тух свой затвориша, уста и глаголуша гордыню, изгоняющая меня на небо души мя, очи свои возложиша уклоните на землю, объявши моя колев готов на вов, яко с кем набитаю в тайных, воскресни, Господи, притвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполните чрево их, насытившихся сынов и оставивши останки младенцем своим, аж же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся я внегда явить имися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на теплах, да не постыжусь вовек, ниже да посмет меся вразимые, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезян Твои научи мя, настави меня на истину Твою научи мя, яко Ты есть Бог. Спас мой Тебя теперь весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, и милость Твоя, яко от век суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни имя Ты, ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь всего ради закона положит, согрешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим, все пути Господни милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, я чисти грех мой, много бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, закон положит ему на пути, Его же изволи, душа его во благих водоворится, и семя его наследит землю, держава Господь, боящийся его, и завет его явит им, моча мои вынуха Господу, я готов исторгнет от сети нози мои, презрена мя и помилуй мя, яко единород и не исчезь маз, скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведи мя, вещь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вещь враги моя, яко умножившися,
и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постужуся, яко плакнуся. Не злоби и правее, предыпляхуся мне, яко потерпеть, о Господи. Избави, Боже, Израиля от всей скорби его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мое мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, лукавое пред Тобой сотворих. Якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победиши в негда судить идти, сего в беззаконии зачат есем. И во гресех родиме, мать моя, сего истинно возлюбилась и безвестная тайная премудрости Твоя, явив меси, погребишими супом я чущися, омышимя и почестнего обелюся, слухом моему дать радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твои от грех моих, и вся беззаконие мои очисти. Сердце чисто созыжди во мне, Боже, и дух прав обнови его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом водящим утверди мя. Научу беззаконным путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кривей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое Твои души, и уста мои возвесят Твою Твою, якаще бы восхитилась жертва долго хуба, все сожжения не боговолиши, жертва Богу воду сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит, у Божий Господи боговоление Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда боговолиши жертву правды возношения и все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, Отец наших творей, присно с нами по Твоей кротости. Не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пророка Твоего Иезекииля, память Господи празднующая, тем Тебя молим, спаси души наша. И ныне присно во веки веков. Аминь. Богородица Ты есть возаистинная, возрастившая на пол живота. Тебе молимся, молись, владычице со святыми апостолы. Помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни. Поспешит нам Бог спасения наших. Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Престая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши, святые прости и исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави на долги наши, и кажи, мы оставляем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Боже, явился еси пророк Иезекииле чудне, по прощении Господнем всем превозвестил еси, сего Анца Изиждителя, Сына Божия, явшийся вовеки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси на земле поклоняемый, славный Христе Божий, долго терпеливее, много милостивее, много богоутробнее, и же праведное любя и грешным милое, и же все зовы к спасению и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в счастье и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да получением их соблюдаемыми и наставляемыми достигнем соединения веры в разум непреступной Твоей славы, яко благословенный сие во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую без рождения серафим, без исцеления богослову рочую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшей Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителя, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, Единое Божество, Единая Сила, помилуй грешного, имя же весью судьбами, спаси меня, недостойного раба Твоего, яко благословенный сие во веки веков. Аминь. Придите, поклянемся Цареве нашему Богу, придите, поклянемся и преподнем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклянемся и преподнем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твоей спаси меня, в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши Богу уст моих, яко чужди восставши на мя, крепце и взыскаши душу на мою, и не предложивши Бога пред собою, себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла я врагом моим, истину Твою потреби их, волею позру Тебе, исправимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали, избави меня, и на враги мои возре, око мое, внуши Божию молитву мою, и не презри моления моего, вон мими услыши меня в скорбе печали моей, и смятохся от глаз вражи от сужения грешнича, яко уклонившее на меня беззаконие, и во гневе враждовал хуми, сердце мое смятеся во мне, ибо я смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрыма тьма, и рех туда смекрили, и яко голубине, и полещу, и почию, севдорихся бегая, и водворихся в пустыне, чая Бога спасающего мя от моего души и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя их беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не скудя, а стогны его, и лихва, и лесть. Яко аще бы враг поносил ми и претерпел бы хубу, и аще бы ненавидя мя, на мя веле речева, укрыл бы ся от него. Ты же, человече равнодушнее, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен, в Дому Божию ходи к моим единомышлением, да приди же смерть на ня, и да снит вас живы, я в лукавство жилища их, посреди их, аз к Богу возвах, я Господь услыши мя, вечер за утро и полудни повем, и возвещу и слышен глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной себя ху со мною, услышит Бога, смирит ясы прежде век, несь по им изменений, яко не убоишься Бога, простри руку свою на воздаяние, оскорнишь завет Его, разделишь от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умякнешь свои са их почели, это суть стрелы, воздвези на Господа печаль Твою, и то тебя припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, не изведешь, и я в студенец исцеления, мужа и крови и листини проповедят дней своих, а же, Господи, пай на Тя. Живые помощи Вышнего в крови Бога Небесного творится, и
Причет, Господи, весь заступни мой си, и прибежище мое, Бог мой, уповай на Него. Я готов избавить тебя от сети вовчей, и от своего все мятежно, плечма своими осенитя, и подкрепь Его надеющийся. Оружием я будь тебя истина Его, не боишься от страха ночного, острые летящие во дни, от вещи во дне приходящие, от царящие беса побуденного, падет от страны твоей тысячи.

смирению моему, як же восприялось вертепе, и в яслих бессовестных вослещи, сицы восприми и в яслих бессовестной моей души, и воскрененное мое тело в нити, яко же не удостоенности в нити, и свечеряйте согрешники в тому Симена прокаженного, так изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженные грешные, яко же не отринуйся подобное мне блудницу грешную, пришедшую прикоснувшись к тебе, сицы умилосердия себе не грешным, приходящим и прикасающим тебя, яко же не вознушалась если спиранхия уст нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся скверншие хвоные уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистившего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честной твоей крови, во освящении и пресвящении здравия и смирения моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении всякого дьявольского действа, во отгнании и возбранении злого моего и лукавого обычая, во умерщвлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложении Божественной Твоей благодати и Твоего Царствия присвоения, небо, яко презирай, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзание на изречено Твоя благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звероувлен буду, тем же молюсь Тебе, яко един сысь взят водыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего ми обнови, и в корени страх Твоего десех моих, и освящение Твое неотъемлено от меня сотвори, и будь имя помощника заступника корабля в мире живот мой, сподобляя меня десную Тебе пристояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистой Твоей Матери, невещественно Твоих служителей Пречистого сил и всех святых от века Тебе Богодивших. Аминь. Едини честь и тленный Господи, за неизреченную милость и любви наше, все воспремы, смешение чистых девственных крови, паче еси сворочая Тя, Духа Божественного нашествия, и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и силу, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертви моя душа тленная страсти телесная, погребение Твоим адовое пленивое царствие, погреби моими благими помыслами лукавые советования и лукавствие духи разори, три дня на Твоим и в живоносном воскресенье падшего праотца восставивы, восставими грехом поползшего костя образом непокаяния предлагаю, преславно Твоим вознесение подское обожило восприятие, и сие десным Отца сидение почты, с подобиями причастия святых Твоих, тайн десную часть спасаемых получите, снятием утешителя Твоего Духа сосуды, честно священно Твои ученики и соделовы, приятелющие мне покажи такое пришествие, хотя и паки прийти и судите вселение правдою, боговоли мне усредствие Тя на облацах сосудию Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно спас волю, и воспевайте с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятыми Боги, и животворящим Твоим Духом ныне пресны во веки веков. Аминь. Яко на страже Твоим и нелицеприятием предстоит судилище Христе Божие, и осуждение подъемля, свод в ряд содеянный мой злых, сица днесь прежде даже не прийти дневе осуждения моего. У святаго Твоего жертвенника предстоит пред Тобою, и пред страшными и святыми ангелами Твоими, преклони на свои совести, приношу лукава моя, беззаконные деяния, являйся, обличая, вижь, Господи, смирение мое, и оставь все грехи моя, вишь, яко умножившися, паче вас, головы моя, беззаконие моя, кой оба не содея зву, ки грех не сотвори их, кой зву не вообрази в души моей, уже бои дело содеях, будут прелюбодействия, гордости кичи.

крещении, укорении хубу празднослове, смех неподобный пьянству картонобесии, объединение в ненависти, зависть, серебролюбие или постижание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий утоскверних, рослих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи, вем, Господи, яко беззаконие моя превзадошу голову мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченно не злобивая Твоя благости, и несть грех побеждающего к любе Твое, тем же причудным Царю, не злобивая Господи, и удиви на мне грешные милости Твоя, покажи благость Твоя, силу, яви крепость богоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного, прими мя, яко же приявси бунного, разбойника бунису, прими мя пребезмерни, и словом, и делом, и похоти бессмертную, и помышлением, бессовестным согрешивши Тебе. Аминь.

единственное решение – делать.

достойно благодарим Господа, заступи, спаси, помилуй.

Праведный благодетель, принимая на себя святые, помимо спасения, однако, благо человека.

0: благодарить, Господи, Боже мой, яко не тринами си грешного, но общниками быть и святые Твои сподобивы си. Благодарю Тебя, яко мене недостойного, причастись и причисти Твоих и небесных даров сподобивы си. Но, Владыка, чего полюбче, нас ради умеры же воскреси, и даровал нам страшное сей животворящее таинство, по благодеянии и священии души и телес наших, дашь быть и сим им небо исцеление души же и тела, в отгнание всякую сопротивного, просвещение очи сердца моего, миру душевной моей сил, веру непостыдну, любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, да во святыми Твоими теми сохраняем, Твою благодать поминуя всегда, и не к тому себе живу, но Тебе нашему Владыцу и Благодетелю. И так и сего житья, и шед о надежде живота вечного, пресносущий за сильный покой, иди же празующий глаз непрестанной и бесконечной звадости, зрящий Твоего лица доброту незреченную, Ты бы и сие истинное желание незреченное веселье любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя повесе Твори во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков, Садителю всех, благодарю Тебя всех, еже имеси поду благих, и притещение причистых и животворящих Твоих таинств. Молю Тебя, Боже, и чвоколюбче сохрани под кровом Твоим, и весенней крову Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь от святынь Твоих, в оставлении грехов в жизнь вечную. Ты бы есть хлеб животный, источник святый, не податель благих, и Тебе слово воссылаем со своим Святым Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Дабы и пища мне плоть Твою волею, огнь сые поля недостойная, да не полиши меня, садители мои, паче же прояви воды моя во вся суставы, в утробу, в сердце, попли терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костями в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спризвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же, сохрани мя всякого дела из поводу шедленного, очисти и умы, и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твоя сирене единого духа, и не к тому сирене греха, да яко ходом причащением, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначали же бесплотных, предтечи Твоего мудрые апостолы, ксим же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбы Бога утробне прими Христе, мою сыном света содевы Твоего служителя, Ты бы и все освящение едины наших, ваших душ и светлость. И Тебе ли поподобно, яко Богу и воды Цесова всего славим на всяк день, Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя чистая, во оставление грехов. Будешь же мне благодарение сие в радости, здравие, веселье, страшно же второе пришествие Твое. С подобием грешного стать я одесную, слава Твоя, молитвенное причастие Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помрачены моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарюсь, яко сподобило, меяси недостойного причастники быти, причистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет. Просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, а живут время умрешленного грехом, я же милости благо Бога, люба Богоутробная Мати, помилуй меня даже мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышления моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно примати причистой тайны священия в исцелении души же и тела, и подажи мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и славите Тебя, воссядни живота моего, яко благословенно и препрославлено еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыко, по Богу Твоему с миром, яко видишь то, отче мое, спасение Твое. Я же и сию готовую пред лицем всех людей, свет в откровении языку, во славу людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые пости, и исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Твое царство и силы, слава Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, якоже света с огня, воссиявши благодать, вселенную пресвяти, не серебря, люби, мира, весь сокровище снизка, высоту нам смиренно мудро показа, но Твое имя спасено кузуи, очи ее, не звату устья, молитва у Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелости божественную благодать, Твоими устнами вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне, Златоусте, Всебожене, преподобней, достойны хвалим Тя, и сибо наставник, и ко божественно являй, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане постыдное, ходатайство к отрусу непревожное, не презри грешным олень гласы, но предвари, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую и херувиме, славнейшую и без сравнения Серафим, без исцеления Богосоврочую, сущую Богородицу, Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи везде, сыся, исполняй сокровища благих и жизни подателю, приди, вселись в ныне, очистенные от всякие скверны, спаси, блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и наставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Боль возлюбленное население Твое, Господи, силу желают, скончиваются душа моя во дворе Господне, сердце мое, плоть моя возрадовастыся, Бозе живи, ибо птица обрети себе храменную горлицу, гнездо себе, иди же положи птенцы своя, отари Твое, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блажение живущих в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть наступление, ибо у Тебе восхождение в сердце своем положи, мою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагаемый. Войдут от силы в силу явится Бог богов Сионе, Господи Божий, силу, слыши молитву мою, души Божий Яков, защитничай наш вещь Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день и день во дворях Твоих, паче тысячи, с болью приметайтесь в дому Богу моего, паче нежежитими селения грешничек, яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не решит благих, ходящих незлобием, Господи Божий, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась, Господи, землю Твою, возвратилась и плены Аковль, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и все грехи их, вратилась и весь гнев Твой, возвратился и все от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневающийся на ныне, простреши гнев Твой труда в рот. Боже, Ты ображ все живишенные люди Твои возвеселятся Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милости истина святостися, правды мира благозастося, истина от земли восия, и правдости бесе принече. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши меня, яко нищу Бог есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего, в день скорби моей, возвах к Тебе, яко услышал меня иси. Несть подобен Тебе в возе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы лики сотворились, и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты, творяй чудеса, Ты, если Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на меня и сон, державных, взыскаши душу мою и не предложи.

благодатью, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да примут обетствуют свой глаголющими, благо же, да возрадуются, возвеселятся Тебе все ищущие Тебе, Господи, и далеко Твоину, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, а женищись, мол, Бог, Господь, попечется о мне, помощник мой, защититель мой, и си Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому.

веки веков. Аминь. Блажен разумевай на нищу Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложь его обратилась и в болезни его. Азре, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешив ти. Врази мои, реши мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши, видите, в сую глаголуши сердце его, собра беззаконие себе, и схождаши вон и глаголуши в клубе, намя шептаху все врази мои, намя помышляху злая мне, слово законопреступное возложиши намя, и даст пя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, и да и хлебы моя возвеличена мя запинание, ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя и воздам им, всем по знак, яко восхотел Мессии, яко не возрадуется враг мой мне. Мене же со незлобие приял, утвердил Мессии пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к тебе, Боже, возжада душа моя к Богу крепкому живому, когда приду я в люселицу Божию. Выше слезы мои мне хлеб день и ночь, не да глаголотеся мне на всяк день, где есть Бог твой, сия помянух и излиях намя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до дому Божия, во гласе радования исповедания шума празднующего, скуй прискорбной си душе моей, скуй смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянув тебя от земли Иорданский, Ирмониимский, от горы Малая. Бездна, бездна призывает во гласе хляби твоих, вся высоты твоей волны на мне, твоя на мне предоша. В день заповесть Господь милость свою, и ночью песни Бог от меня. Молитва Богу живота моего, реку Богу заступник Моисей, почто мя забыл Исиевскую, сет я хожду, внегда оскорбляет враг, внегда сокрушайтесь о костям моим, поношахами врази мои, внегда глаголайте мне на всяк день, где есть Бог твой, скую прискорбной си душе моей, скую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди мне, Боже, рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. Занята еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя Исиевскую, сета хожду, внегда оскорбляет враг. Пошли свет Твой, истину Твою, там я настависта, и ведоста мя в гору святую Твою, и вселение Твоя, и в ниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, скую прискорбной си душе моей, скую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой.

0: веков. Аминь. Боже, ушима нашему, слышахом и отцы наши, возвестиши нам дело, еже соделали иси во днев их, во днев древних. Рука твоя языки потреби, и насадил я иси, возлобил иси люди, изгнал иси я. Небо мечем своим наследишь и землю, и мышцы их не спаси их. Но десница твоя и мышца твоя, и просвещение лица твоего, яко благоволил иси в них. Ты си сам царь мой, Бог мой, заповедай спасение Яковля. О тебе, враги наши, избадем роги, и о имени твоему ничижим восстающие ныны. Не на лупу мою уповаю, меч мой не спасет меня. Спас Бой си нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил иси. О Бозе похвалимся весь день, о имени твоем исповемся вовек. Ныне же отринул иси, и посрамил иси нас. И не изыдешь, и Боже, в силах наших, возвратилась и нас вспять при вразех наших, и ненавидящий нас расхищав у себе, далась и нас, як овцы снеди, и во языцах рассеял на иси, подалась и люди твои без цены, и небе множество восклицаний наших, положилась и нас поношение соседом нашим, подражнение поруганию сущему крест нас, положилась и нас притчу во языцах, покивание главы в людях. Весь день срам мой предо мной есть, и стут лица моего покрымя, от глаза поношающего и клеветающего, от лица вража изгоняющего. Сияся приидоши на ныне забытом тебе, и не неправдовахом в завете твоем, и не отступив вспять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути твоего, яко смирилась и нас на месте озлобления, и прикрынный сень смертная. Аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, то ибо весь тайное сердце. За не тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, як овцы за колени, восстань и вскуй спиши, Господи, воскресни, не отрени до конца, вскуй лице твое отвращаешь, забываешь нищету нашу и скорбь нашу, яко смирися в печь душа наша, прельпи земли утроба наша, воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыг на сердце мое слово благо, глаголю аз дела мои цареви, язык мой трость книжника скорописца, красен добро Твое паче сынов человеческих, излияйся благодать в устах Твоих, сего ради благослови Тебя Бог вовек, припояши меч Твой по бедре Твоей сильней, красотой Твоей, добротой Твоей, на лице успевай царство истины ради кротости и правды, и наставит Тебя дивно десница Твоя. Стрелы Твои изощренны сильны, люди под Тобой падут в сердце враг царевы. Престол Твой Божий век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбилась и правдой, возненавиделась и беззаконие. Сего ради помазать Тебя, Боже, Бог Твой, лей в радости паче причастник Твоих. Смирные статки коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь Тебя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных одеяна преиспещрена. Слыша, чьи вишь ты преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего, и желает царь доброты Твоей, я за не то есть Господь Твой, и поклонишься Ему, и чьи тира воздары лицу Твоему помолятся богатые людские. Вся слава чери царева внутрь, рясно золотыми одеяна и преиспещрена. Приведутся царю девы вслед и я, искренне я приведутся Тебе, приведутся веселье и радование, ведутся в храм царев, вместо отец твоих больше сынови твоих, поставишь я князя по всей земли, помяну имя Твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся Тебе век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших на зело, всего ради не убоимся, внегда смущается земля и прилагаются горы в сердца морская. Возшумевшись, сметошися воды их, сметошися горы крепости его, речные устремления веселят град Божий, осветил ей селение своей вышней. Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро. Сметошися языца, уклонишися царствие, даде глаз свой вышний, подвижуся земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаков. Придите и видите дела Божие, я же положи чудеса на земли. Отъемля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитесь и разумейте, як аз есть Бог. Вознесуйся во языцах, вознесуйся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Поднимем Господу, помолимся.

Ani terzi, sin fogeni, sin

Господи, что ся умножь искажающими, мнозе устоят на мя, мнозе глаголи души мои, не спасение мой Божьего. Ты же, Господи, заступник мой, еси слава моя, вознесяй главу мою, гласом моим ко Господу возва, и слышь меня в горы святые свои, аз устав и спа, восстав я Господь, заступит меня, не убоюсь тем людей, о Христа падающих на мя, воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, я по ты поразился вся, враждующими в суе, в зубы грешников сокрушил и си, Господи, и спасение на любви ты, благословение Твое, аз устав и спа, восстав я Господь, заступит меня, Господи, на не яростью Твоя обличишь меня, ниже гнева Ты накажешь мне, я по стрелы Твоя лзовшего мне отрелилась на мне руку Твою, месть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, месть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое привезло душу главу мою, то бремя тяжко Тебе пишу на мне, но смердевши с одни шира моя на от лица безумия моего, пострадав ты слепок все до конца, весь день все как каждан, яко ли адвейна моя на полночь все поругань, неси исцеление, плоть моя, слабым дух и смирив себе зла, вы как это вздыхание сердца моего, Господи, пред Тобой, все желания мое, вздыхание мое Тебе не утаись, сердце мое смятись и оставь на силы мои, свет лучи мои, то и не со мной, друзья мои, скинь меня прям, не приближься и стаж, и ближний мое далече не стаж, и нужда посещущий душу мою, ищущий злами глаголов услует мне, крестивными здесь поучахуся, а же яко Бог не слышит, яко не мне отверждая его своим, и бых яко человек не слышит, не моего стес их обличений. Яко на тебя, Господи, уповал ты, услышу тебя, Господи, Боже мой, яко регда никогда порадует меся врази мои, и никогда подвижайтесь и нога моим на мя вели речь уши, яко асна раны готов, и болезнь моя предо мной твою, яко беззаконие мое с возвещу, попекусь о грехе моим. Вози же мое живут, укрепящиеся паче меня, и умножьтесь ненавидящими без правды, издающими зла и возблагая, благах меня за негонят на досты, не оставь

богатства Своем, и гроби их, жилища их вовек, селение их в рот и рот, нарекоши имена Своя на землях, и человек в чести Сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им, сей путь их соблазн им, и паси их во устех Своих благоволят, яко овцы в Оаде положение суд, смерть упасет я, и обладает ими праве за утро, и помощь их обетшает в Оаде, от славы Своей изреновение выше, побачи Бог избавит душу мою из руки адовой, и егда приемлет мя, не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится славу дома его, яков негда умрет ему не возьмется, ниже снидет с ним слава его, яко душа его в животе его благословится и исповесится тебе, егда благосотворишь ему, внидет даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленными, уподобися им, слава Отцу

Аминь. Бог во Бог, Господь глагола и призвал землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви предвидит, Бог наш не примолчит, огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря сильна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя, соберите Ему преподобное Его, завещающее завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих облечу тебя, всесожжение же твоя предо мной суть выну, не приму от дома твоего тельцев, ниже от стад твоих козлов, яко мои суть все звери и дубра вниз, в споте в горах и волове, познав вся птицы небесные, красота сильная со мной есть. Аще в залчу не реку тебе, моя боязнь вселенной, вселенное исполнение я, еда я мясоюнче, или кровь козлов пью, пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя, и призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь имя. Грешнику же рече Бог, скуй ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими, ты же возненавидел, если наказание отверглось, и словеса моя вспять. Аще видел, если дать, отъехал, если с ним, и с прелюбодяем чести твое полагал, если уста твоя умножишь злобу, и язык твой сплетаешь ольщение, сидя на брата твоего клеветал, если и на сына матери твоя полагал, если соблазн, сия сотворил, если и умолчак, вознепчевал, если беззаконие, яко буду тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, оба сия забывающий Бога, да никогда похитят и не будет избавляем. Жертва хвалы прославит мя, и там опутим же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче умой мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори. Я, когда оправдившися во славе всех твоих и победивши в них, да судите тим. Себо в беззакониях зачат, естьми во грехах родимя, мать моя. Себо истину возлюбил, еси безвестное и тайное премудрости твои я явил мне еси. Покропивши мя и супом я очищуся, умывши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему дайся радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычного, утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой прав.

самое возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы грубо, всесожжение не благоволишь, и жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сионом, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды возношения, если сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы.

0: во веки веков, аминь. Что хвалишься во злобе сильней, беззаконие весь день, неправду мысли язык, о яко бритву изощрену сотворил и селесть, возлюбил и злобу паче благостыни, неправду ниже глаголите правду, возлюбил и вся глаголы подобные, язык льстив. Сего ради Бог разрушите до конца, восторгните и приселите от селения Твоего, и корень Твой от земли живых. Узрят праведни, убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможно суетою своею. Аз же яко масляно плодовито в дому Божию, уповав на милость Божию во веки век века. Исповемся Тебе в век, яко сотворил еси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, раслеши и омерзишися в беззакониях, несть творей плохое. Бог с небесе приничено, сыны человеческие, видите, ащи есть, разумевая или взыская Бога, все уклонишися в купе непотребни выше, несть творей благое, несть до единого, не ли уразумеет все делающие беззаконие, снедающие люди мои, снеть хлеба Господа не призваша. Там устрашившийся страха, иди же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдевшийся, яко Бог уничижи их, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Бог пленение людей своих. Возрадуется Яков и возвеселится Израиль, Боже, во имя Твое спаси меня и всели Твое суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужде восташе на мя и крепче изыскаши душу мою, и не предложиша Бога пред собою, сего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагом моим, истиною Твоей потреби их, волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, и сии на враги возре моя, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего. Вонми ми, услыши меня во скорбях печалью моею, и сметокся от гласа вражия от служения грешнича, яко уклониши на меня беззаконие во гневе враждовал куми. Сердце мое смятейся во мне, и боязнь смерти нападе на меня. Страх и трепет прийдя на меня, и покрымя тьма, и рех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и подчию. Все удалихся бега и водворихся в пустыне, чай Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видик беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие труд посреди его и неправда, и не скудет стогни его лихо и лесть, яко аще бы враг поносил, не претерпел бы куба, и аще бы ненавидя мя на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушней, владыка мой, знаемый мой, и же купным наслаждался, и си со мной брашен в дому Божий, ходи ко мне единомышлением, да приди же смерть на ней, да снеду твой ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повема, возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяку со мною, услышит Бог и смирит я сый прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, плачь и леет осуд стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и то Тебя припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, не изведешь их студенец истления, мужи и крови льсти, не приполови дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Боже, яко по праве человек день умный, весь день боря стружени, попрашено в разе мой весь день, яко мозе борющий мясу соты, к день не убоюсь, аж уповаю на тя, а Бозе похвальку словеса моя на Богу уповах, не убоюсь, что сотвори мне плоть, весь день словес мой внушахуся на мя вся помышлений их на зло, вселятся и скрыть, и пятый мой сохранят, яко же потерпеша душу мою, не очизом же отринешь, я гневом люди не зведеши, Боже, живот мой возвести к Тебе, положилась и слеза моя пред Тобой, якобы обетование Твоем, да возвратятся в разиму и спять, мой жащий день призову Тя, все познах, яко Бог мой, если Ты, а Бозе похвалю глагола, Господи, похвалю слово, на Бога уповах, не убоюсь, что сотворит мне человек, во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твои я, яко избавилась и душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от поползновения, благого жду пред Господем во свете живых, помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упала душа моя, на сень крылу Твою надеюсь, донде же приедет беззаконием, воззову Богу Вышнему, Богу благодеющему мне, посла с небеси, спаси мя, дадев поношение попирающее мя, посла Бог милость свою, истину свою, и избави душу мою следы скимнов, поспав смущен, сынове человечестве, зубы их оружие, стрелы, язык их меч остр, вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя, сеть уготовыша ногам моим, если коша душу мою, ископаша пред лицем моим яму и в подошву мню, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтири и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличишься среди небес, милость Твоя и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя, аще воистину, во правду благолите, правду Твоя судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете, на земле неправду руки ваши сплетают, отчуждившись грешницы от лжен, заблудиша от чрева глаголушил жру, ярость их по подобию змеиного, я каспида глухо и затыкающих уши своя, вижу не услышит глаз обывающих, обываем обывается от премудра, Бог сокрушит зубы их, у всех их членовный ров сокрушил есть Господь, уничижаться, яко водами мотекущие напряжет лук свой, донде жизни могут, яко воск растаем отымутся под дед, огнь на них и не видишь, а солнца, прежде еже разумейте терния вашего равна, яко живи, яко в огнею пожрет я, возвеселится праведник, да увидит отмщение, руцы свою моет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог, судья им на земле, слава Отцу и Сыну и Святому

сердце, и ниже беззаконие мое, и ниже грех мой, Господи, без беззакония текох, и исправи восстание в средине моей вещь. И Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, вами посетите все языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие возвратятся на вечер и взалчут, яко песы обыдут град, сети и отвещают усты своими меч во снах их, яко кто слышит, и Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь и все языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник Моиси. Бог мой, милость Его предварит меня, Бог мой, явит мне на врагах моих, не убий их, да никогда забуду закон Твой, расточи я силы Твои, не зряди я, защитничай мой, Господи, грех уст их, слов уст их, я Тебе да буду в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, в гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковым и концы земли, возвратятся на вечер и взалчут, яко песы обыдут град, те разыдутся ястья, шлежение насытятся и поропщут, аз же воспою силу Твою, возрадуйся за утро милости Твоей, яко был и все заступник мой, прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой, если Тебе пою, яко Бог заступник мой, если Боже мой, милость моя. Боже, отринулся и не сложилось и нас, разгневался и си, ущедрилось и нас, стряслись и землю, и смутилось ее, исцели сокрушение, и яко подвижется, показалось и людям Твоим жестокое, напоилось и нас вином умиления, далось и боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, якода избавиться возлюбленней Твоей, спаси десницей Твоей, услыши меня, Бог возглаговывай святим Своим, возрадуйся и разделюсь, и кимою доль жилищ размерю. Мой есть Галат, и мой есть Манасий, Ефрем, крепость главы моей я, Иуда, царь мой, Мавка, на упование моего, на Эдумею, Господь, сапог мой, мне и на племеннице покорившися. Кто ведет меня во град ограждения, или кто наставит меня до Эдумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое, обозится Творим силой Твою, уничижит служащие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвав, не дав уны сердце мое, на камне вознесло мое, си наставил мое си, яко было си упование мое, стол крепости от лица, вражие вселюся в селении Твоем, вовеки покрылся в крови крыл Твоих, яко Ты, Боже, услышалась и молитву мою, дал и си достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царя.

Батюшем мы, яко стене преклонения плоту возреновенного, бачится мы, совещаша отринуть эти кожи жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху, а бачу Бога ли повинися, душа моя, яко от того терпение мое, ибо той Бог мой, спас мой, заступник мой, не приселюся, а Бозе спасение.

Отче свой, не сыне человечести, и лжи, не сыне человечести, и в мире лих, еже неправдовати, тие цветы в купе, не уповайте на неправду и на восхищение, не желайте богатства, аще течет, не прилагайте сердца, единое глаголе, Бог, двоясь я слышав, за не держава Божия, твоя, Господи, милость, яко ты воздаси кому-то по делам его. Боже, Боже мой, к Тебе утренний возжада, к Тебе душа моя, коль может сей Тебе плоть моя в земле пусть непроходней и безводней, так и восцветем явихся Тебе видеть и силу Твою, и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живота сне мое похвалите Тя, так и благослови Тя в животе моем, я имени Твоего воздежурицы мои, яко от туга и масти да исполнится душа моя, и снам и радости восхвалят Тя уста моя, а еще поминах Тя на постели моей, на утренних получахся в Тя, яко был иси помощник мой, в крови криву Твою возрадуюся, прельпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, тие же в суе скажа душу мою, идут преисподняя земли, предадятся пути оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится, обозе похвалится, вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрымя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду, и же застриша, яко меч язвите своя, напрягоша лук свой вещь горькую, застреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляет его и не убояться, утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрыти сеть реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец, быша язвы их, и изнемогоши на ней языцы их, смутишися всевидящие их, и убоясь всех человек, и возвестиши дела Божия, и творение его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на него, и похвалятся все праведным сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков.

сотворить, як направдишися во славісі Твої, і побідіши в них да судити ті, все во беззаконні і зачат єсть, і во грісих людьми мати моя сила істину оздивилися, безвестные тайны при мудрости Твои я явил неси, окропивши мя и сопом я чищися мыши мя, и паче снег увелился слух моего даси радость и веселье, возрадуется кости смиренные, отради лице Твое трепли, и вся беззаконие моя чисти, сердце чисто созивчиво и Боже, и дух правда на милом утробе моей не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом надышним утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, с небо отвержишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, я плащ бы восхотелось и жертвы даже Бога, все сожжения не благоволишь, и жертва Богу Духу сокрушен,

0: Боже, помилуй меня, исполни мое сердце умиление Христе, якода вниду покаянием вселения Твоя, и исповеданием помолюсь и Тебе, у долгов мне разрешающего.
1: Помилуй нас, Боже, помилуй нас, разреши мя слове от союз бесчисленных моих зол, дошествуй в покаянии праведные стези Твоя, божественное наставляющее покоище вечных красот.
0: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, божественным украшена добротами, и святолитие сияющей божественными, учерневшее мое сердце Твоими молитвами, Мария озари.
1: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, освятите слове Отче, от духов злобы избавив яви, и уже ученица бывшей дарований Святого Духа исполнилась и сии.
0: Священномученичи Фоко, моли Бога о нас, свету неприступному предстоя Фоко, просвети мой помысл, молюся мудрый, и сердце восхвалите дни святое Твое страдание.
1: Священномученичи Фоко, моли Бога о нас, украсился и сия детско божественен разум Фоко имея, благодать исподобився творить и знамения, и отгонять лукавые духи премудрие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исполнен сы благодати, исполнен разума Божия, имел еси живущую в Тебе Духа Божественного силу Богомудрия, и я же ради яко солнце просиял еси, просвещай верная.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, не искуса мужна во утробе Твоей, невместимого Бога имел еси, местно, Богородительнице, не тесно, Его же о нас, Богу радованная, присно молим.

0: Боже, помилуй мя, скверный, злобный, отмыв моего сердца, и явитесь в миссия непорочну пред Тобою в день страшный сподобие Христе мой, яко преблагий.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, возможи лукавством умертвите мя, отступник, жалом слове греховным, но сам мя Христе живоносным исцели былием покаяния.
0: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, возлюбивший первые благих виновника, наше благосердное естество обожившего, последовала и сиему усердно Мария, того повинующийся божественным велением.
1: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, рыдающий гроба избавителя его достигла и си, первые видевшие божественное траковице, воскресение, тем же благовестница явилась и си вопиющий, Христос воста руками восплещите.
0: Священномученичи Фоку, моли Бога о нас, священный из млада разум имел еси, и даже до старости и же престарения Богоносия, Богу угодил еси, оттуда славу получил еси.
1: Священномученичи Фоку, моли Бога о нас, твоего великого прещения Богоносия не терпя демон, иже в корабле отбегает, и Христос величается, делай Твоими чуднием.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, иже в оградех доблести Твоя, подвиги же и течение благодеяния, кто достойно восхвалит чудни мучеников украшения и похвало.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, яко выше ангел прияла еси в ложе сна пречистая, владыку ангелов и сия твари, тем же Тебя верно почитаем.

0: яко святитель, принося очи жертвы, наконец себе принесли иси жертву живу, свидетельствовав закон на Христе Бозе, от ангел укрепляемый и смерть изволяя, сы с вопиющими тебе, приди фока с нами, и никто же наны.
1: Жизни небесные желающие, пищу жирной земли попирающие, уст не очистим, языки такожде, пение и песни яко плетущие, достойно фоки священнику, ибо в небесную дверь вшед невозбранно обрети еже внутрь шествие, и взирает на желаемого от ангел славима, оттуда бо и может о нас молить единого милостивого, душевных недугов целителя, яко муки прият за него, воспоем уба того и возопием ему, презирая наны, прииди фоко с нами, и никто же наны.
0: Обнищавшему слову, при многим милосердием Марии Магдалине, яве, яко ученица истинно послужила иси, зряче же сего на кресте вознесенно, и во гробе положенно, рыдала иси слезяще, тем же тебя почитаем, и твое совершаем веру и торжество, мироносице славное, моли Христа Бога грехов оставления подати, чтущим любовью святую память твою.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, наста празднолюбцы светло торжество, память Богу мудрого и святителя Боги, веселящий концы сияющий зарями чудес, в мире носящий человеком нескудную благодать, молится Бог Господи весь спасти род наш.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь, обновила еси чистое божественным Рождеством Твоим, истлевшее во страстях земнородных мертвенное существо, и воздвигла еси вся от смерти к животу нетления, тем же Тебя подолгу блажимся, и Дева препрославленная, як уже прорекла еси.

0: мя Боже, помилуй мя, прелести мя вкушением греховным, враг льстец, и от Тебе блаже далече удали, и зубом своим снеет содела мя, еди не спаси, почиси изъяти мя.
1: Помилуй мя Боже, помилуй мя, неявленная, Господи, вей сокровенная моя, сам веси согрешающего Ти много, многими Твоими щедротами ущедри Слове Божий, яко милостив и покаяниями время подашь очистительно.
0: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, без смущений мущи мирского суетства мысль, пришедшему мир весь спасти, от лести послужил Иси.
1: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, мыющийся слезами гроба живоносного, достигший ангела узрелости, возвещающего Христову Марии воскресенье.
0: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, светильника Тя сияющий, правды знаем, делаем учением, присно светолучным сиянии, просвещающий сердца верных и недугов углу слав не отгоняющий.
1: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, красен в добротах мучения Фока явился Иси, Голубь, Бог Божий, на версе Твоем честнем седет, сказав мудрый страстим причастнику быть и духом.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от кормления имущие, и же в море богоносе Твою молитву, присно тяжкие бури избавляются, поющий Тебе ради подающего им избавление спасительное.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, не скверное, не блазное, оскверненное мое сердце вредными помышлениями и преступлениями окаянное, очисти Твоими к преблагаго Бога Божия.

0: Боже, помилуй мя, иже блудницу очистивай и прокаженное, Твоим повелением содетелю всяческих, скверного греха смиренную душу мою очисти, и одеждами блистающими красну соделай, владыка, молюся.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, от уз разрешив мя многих моих прегрешений, Христе Боже, невозбранно ходите на праве в пути Твоя, я, когда отрешився от плоти, в покоище святая вселився, славлю Тя.
0: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас. Раба Басии, услови сы, прельстившего и изгнавшего от рая древли, зрящий ногами попираемо чистых жен, нрав мужеский стяжавших, с ними вечно радуется.
1: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, умершего и в гробе затворенного, всем жизнь вдыхающего, уязвляемо любовью, сладце Его любви, приношающей мира Магдалине, честная Мария, и слезные проливаешь ароматы.
0: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, як уже честен камень, проходя преподобнее служащие камни люди, Божией вере привел еси, словесы Твоими и чудесными явлениями.
1: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, преподобен в преподобных показался еси славнее, в мученицах светил, чудно пострадав, и борца победив, Фока чуднее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воспеша ангельское воинство, видяще, пострадавши тебя, мученичи твердо и бесплотные, побеждающие демоны в тленнем Твоем блажении телесии.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, спаси мя волнующееся жития страстьми пречистая, корми к тихим бесстрастия пристанищем всех помощи христиан.

0: Радуйся ти.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко мытарь воздыхаю, яко же блудница слезю, яко Петр вопию, многими погружаем при грешении Христе, помощи мя руку дашь и спаси мя.
0: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, глагол Твои хорошение и печали ворот я от учеников честная, яко же возопила иси, Христос восстав, живот явися, ясное блиста солнце.
1: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, все Твоя святозарная память воссия, просвещающая верная в ней поющая Тя, и тьму отгоняющий лукавых бесов искушения досточудная.
0: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, возвещайте, хотящее быть и человеческим глазом преславне, чашу глаголи пите Тебе спасительную, посланный Ти голубь свыше.
1: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, по премногих потях, по болезнях неизмерных тела, мечу святую Твою главу преклонил еси, и кровьми землю осветил еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мертвым капищем не послужив при богате, смерть претерпел еси, и живеши по смерти, сего ради Тя Фоку ублажаем.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, живые в вышних, во святую Твою утробу вселися, плоти подобием мира веявился, являяся, сего ради Тя чистая славе.

0: стоящий преславный у креста, спас вас и иными многими, и Матери Господней состраждущей, и слезы точащие, сие в похвалу приношаше глаголющее, что сие есть странное чудо, содержай всю тварь пострадать и изволи, слава державе Твоей.
1: Владыка Христос и Царь создания, не осаль небеса с ниди, якоже изволи, и плоть тленную восприят воли Его же, видевши Мати непорочная на кресте пригвождаема, с девами честными предстоящей, Магдалина Мария плачущей, той потам осущей теплейшую веру, показующей присно последовавши Христу, и гроб зряше, ожидающий вопиющий пострадать и изволи, слава державе Твоей.

0: беззаконию зачат и родился, щедрее согреших почти всех человек, обращениями подашь время оправдающее имя.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, превознемся безумно, яко же прежде фарисеи, падением лютым подохся, и видя мя, радуется враждебный, слове Божие не презри мне.
0: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, недуги отгнала иси различные, с поспешествующего тебе слово имуще, ему же предстоишь и ныне вопиющий мироносице, благословен еси Господи Боже во веки.
1: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, едино видела иси прежде и нех, живота нашего Христа восставша, вертограда режетого, не пщевал еси вопиющий, благословен еси Господи Боже во веки.
0: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, прошед сквозь пламень, яко же три юноши, не опален мученичи прибыл еси, Христовую силою, пожившего в тебе паче ума.
1: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, ты огнем божественной любви мученичи, внутрь распаляем Фоку, огню вечному примешаясь, пребываешь и мудренне опалим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, испечлен божественными добротами язвенными, к Богу востекл еси, твоему подвигоположнику победы венец от него прием.
1: И ныне и присно и во веки вековыми, не избавляемый всякого осуждения, Дева чудным Рождеством твоим, глаз и радостным и песнословием тебя,

0: сохраним в пути спасительные.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не прибыв, Господи, в заповедях Твоих никогда же, не сотворив ни один день Твоего хотения блажи, которым обачимо возрю на Тя тогда, творяща суд праведный и повинный отсылающий в огонь гиенский.
0: Святая равнопостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, светло явися житие Твое, зарями облиста, о Магдалину, добродетельных деяний, божественного проповедания, еже к Божию мановению, и лучами яже к зиждителю любви, ему же поеше со ангелы, священницы пойте, люди превозносите его вовеки.
1: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, у креста предстояло и сезряще неправедное славное заколение, себе излиявшего за неизреченную милость, и стенание слезами обливаемо, что странное вопиялось и Мария чудо, как умершляется и умирает смерть умертвивой, живот сей естество.
0: Священномученичи Фоку, моли Бога о нас, от пелен освятите всех содетель Бог, и в меру достиг возраста страданий Христовых, пострадал еси и победил еси начало силы вражия, и венценосец достиг еси вышних обителей жилища.
1: Священномученичи Фоку, моли Бога о нас, кормчи отя изрядно призывают пресноплавающие, и мученичей морских избавляются мудрый бед благоприятными Твоими славными молитвами, воспевающий всех царя и содетелей Бога во веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, яко агнца Тя незлобива, Господне врази умершвляют Фоко, во глубоце и честней старости, врага славни злу начальника мечем уморяющего, исповедание и дерзновение Твоего во веки.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, очищение было еси падшему нашему тленному естеству, породши Агнца Божия, вземлющего согрешение человека в конечном милосердием, тем же тяпаем радостно делом

0: помилуй мя, да я спасаем, благодатственно Тебе, Христе, величаю, призри на мя, многие раны на плечу, прием шагу, исцели вино на них и елей возливая, Твоего спаси благоутробие познание.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко же разбойника благонравного и спустившего глаз, избавился убийства и тем злых, яко же ущедрил еси блудницу прослезившуюся, яко Петра Великого, ученика и Давида Пророка, и меня спаси, помилуй отчаянного.
0: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, божественней, приложила еси и си ныне радости, крайсти и широте пространней, к мысленным и примирным обителям, и деже преподобных чинове, и деже есть глаз чист светло празднующих, Мария Богоносная, тем же тебя все ублажаем.
1: Святая равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас, ничто же предпочла из сущих на земле паче любви Христа Бога, но Тобой единого снедаемо добротами и непосредственно всечестная посылаемыми лучами, стопам сего вопияла еси последующий, я величаю много милостивее.
0: Священномученичий Фока, моли Бога о нас, яко небо звездно, биений добротами чудес, мученичий познался еси Фоко, просвещая присно подсолнечную и решать тьму страстей и всякого злочестия, всего ради веру тебя воспеваем.
1: Священномученичий Фока, моли Бога о нас, ты тесно шествовал еси на земле мученичий пути, надеждами вечнующих красот Фоко, благочестно расширяяся, и вся утеснил еси вражие лютое коварство.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, священное торжество и честный Твой праздник ныне наста, носящ нам радость совершенну, всей славится Твоя доблесть и воистину и борение, в ней же поминай нас, страстоночие мученичи.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, носишь и мое подобие, отечески имея зрак, о Сыне мой, хочешь и по земных лютое яви безобразие исцелите, опияши пречистая руками Христа носящий, юже безнасловим глаз и немолчными.

0: Предтечу Иоанна и Крестителя, Спасова во пророцах пророка и пустыни воспитания, Елизавете на рождение, восхвалимся им.
1: Солнце незаходимое от раковицы, еже от Отца прежде век воссияющее, во гробе еврейским солнце запечата, но воскресшего видела еси первая Мария, и учеником возвестила еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, святители украшения и нищих заступник, Ты явился еси, Богомудрый Отче, и столб добродетелей, тем же поминай вся поющая Тя Богу.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, Даниил преднописует Тя несекомую гору, из нея же честный камень отсечеся, и из дни идольские храмы Богородительницы Марии.
2: Хвалите Господа с небес, Тебе подобает петь Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его выше, Тебе подобает петь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, Тебе подобает петь Богу. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса и небес, и вода я же превыше небес. Да восхвалят имя Господне, я, который чаи выше той повели и создавшися, то ставь я в век и век века повеление положи, и мимо идет. Хвалите Господа от земли змеи, вся бездны, вод, град, снег. Голодь, дух, бурен, творящий слово Его, горе, все полми, древа плодоносные, все кедри, звери, все споти, гади, птицы пернаты, цари земси, все люди, князи, все судьи земси, юноши, девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того единого, исповедание Его, на земли, на небеси, и вознесет рог людей своих, пей всем преподобным Его, сыновам Израилем, людям, приближающимся Ему. Господи, Господи, пей снова хваление Его, всякий преподобный, да возвеселится Израилю, сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лицах, в тимпании, в псалтыри, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, возрадуются на ложе своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоют острые в руках их, сотворите и отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы славные, их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его власти трубнем, хвалите Его в псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпании лица, хвалите Его в струнах и органе, хвалите Его в тимбалях доброгласных, хвалите в тимбалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе слава ссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышнему Богу на земле, мир, человеце, благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяем Тебя, славословим Тебя, благодарим Тебя. Великие ради славы Твоей, я, Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Господи Боже, Анче, Боже, Сыне Отец, земля, грех мира, помилуй нас, земля, грехи мира, прими молитву нашу, сидя и одесную Отца, помилуй нас, яко Ты еси един, святый, еси един Господь Иисус Христос, слава Богу Отца, аминь. На всяк день благословлю Тебя, восхвалю имя Твое во веки и век века. Господи, прибежище было си нам род и род, азре, Господи, помилуй мя, исцели душу мою. Яко согреши к Тебе, Господи, к Тебе прибегок, научи мя творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Яко Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя, сподоби, Господи, в день сей без греха сохранися нам. Благословенный сей Господи, Боже, Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаком на Тя. Благословенный сей Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенный сей Владыка, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенный сей Святый, просвети мя оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоей не презри. Тебе подобает хвала.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы моем наши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе, узришь мя. Яко Бог, не хотя и беззаконие ты иси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу. Мужа крови льстива гнушается Господь, аже множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави мя правдой Твоей, враг моих, ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортани их, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечести их и зрения. Яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал иси нас. Господи, прибежище был иси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать иси земли и вселений, и от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирении и рекла иси, обратитесь о сынове человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижение их лето будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость на ны и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести? Десница Твоя так и скажи, мя кованный сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочный, когда приедешь ко мне, прихождав не злобей сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим вещь законопреступную, творящий преступление возненавидев, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едяв, очи мои на верной земли посаждать и я со мною, ходя и по пути непорочно сими служаше, не живяше посреди дому моего, отворяй гордыню, глаголи неправедно не исправляше пред очима моима, воутре извивався грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Христу нас, ради от Девы родшемуся, честная Магдалина Мария последовала иси, того оправдание и законы хранящие, тем же дней все святую Твою память празднующие, грехов разрешения молитвами Твоими приемлем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и нравом причастник, и престолом наместник, апостолом быв, деяние обрелось и Богу вдохновение, видение восход, сего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадалось и даже до крови, священномученичи Фоко, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное, небо, яко воссияло, иси солнце правды, рай, яко прозябла, иси цвет нетления, дева, яко прибыла, иси нетленна, чистая Матерь, яко имела, иси на святых твоих объятиях Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по слову Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, якода воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

предстоящий преславный у креста спас его со иными многими, и Матери Господне со страждущей слезы точащей, сие в похвалу приношаши глаголющие, что сие есть странное чудо, содержащую тварь пострадати из воли, слава державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, много милостиве, много благоутробнее, иже праведная, любя и грешная, милая, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаями и наставляями достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшего, сущего Богородицу Тя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь.

Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая, Мануила, Иосифа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серафиона, Петерима, Симона, Варнава, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископов Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископов Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Иерафея, Доремидонта, Зосила, Феофилакта, священно-архимандритов Иеронима, Кирилла, спочивший братья и святые обители сия, святые архимандритов Захарии, Серапиона, Илариона, Серафима, Иосии, Рафаила, Паисия, Пантелеимона, Михаила, Никона, Рафаила, архимандритов Маврикия, Доремидонта, Иоасафа, Филадельфа, Антония, Пантелеимона, Дионисия, Алифия, Феодорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Степана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Имена, Исаии, Матфея, Андрея, Феодора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Схиегуменов, Алексея, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Селафиила, Пафнутия, Дамаскина, Игуменов, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанаила, Стефана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Иринарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Троника, Космы, Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорита, Иосифа, монахов, Гавриила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонахов, Савы, Гавриила, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Арета, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Илария, Савы, Варнава, Ксенофонта, Ферапонта, Иакова, Сесоя, Мартиниана, Никанора, Макария, Нафанаила, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савы, Зенона, Игнатия, Германа, Филопея, Модеста, Феодора, Харлампия, Варнавы, Пимена, Ионы, Схира, Диаконов, Варнавы, Сергия, Архидиаконов, Лариса, Романа, Ювеналия, Иеродиаконов, Даниила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексия, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Ланкратия, Протодиакона, Григория, Феодора, Диаконов, Ильи, Георгия, Египетский монаха Симеона, монахов Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеимона, Виссариона, Валериана, Иоасафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Савватия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, и поеже простите всем всякому прегрешению,

славе смертного Царя и Бога нашего просим.

патриархов Сергия Алексия Пимена Алексия, священных архимандритов Иеронима Кирилла, спочившие братья и святые обители сия, новопредставленные схемонахини Кириллы, преснопоминаемые схемонахини Магдалины, преснопоминаемые монахини Варвары, православных вождей и воинов на поле брани за мир и отечество живот свой положивших, и всех сде ныне нами поминаемых, и всех от век усопших православных христиан, Христе Боже наше, Тебе славу посылаем, с обезначальным Твоим Отцем, непресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и

славных Пресвитерих апостолов, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сделанных и нами поминаемых, вселенных праведных учений, Генрих Абрама упокоит, и справедливых сопричтет, и нас спасет и помилует, яко благо человека.